звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве, к стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве, вот телефонный привет. Жди невеселых гостей, двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей. О, не молчи, мой трубач, пой свою песню без слов. Плачь, в одиночестве плачь, это уходит.

чтобы тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем.

Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит. Кажется, гости пришли.

Техасе у лазурного залива, где сходятся пути на Гальвестон. Есть чудный сад, в котором всем на диво.

Я прохожу то сквозь ограду там, ищу глазами даму на пороге. К цветам она выходит по утрам. В саду одна гуляет неизменно, держа в руках букет из свежих роз. Мы друг на друга смотрим непременно сквозь низкий полог виноградных лоз.

ни о чем не просит. Есть тайный ритуал молчание том. Недавно с пиджака и я усада все пуговицы потерял.

пытаясь обкусать ступни гигантам. Да черта ли в них проку, о чем-нибудь другом. Вот мельница, она уж развалилась. На Кудринской недавно такой ударил гром, что все ГАИ тайком перекрестилось.

Теперь никто не хочет хотя бы умереть, лишь для того, чтобы вышел первый сборник. Мы здесь поодиночке смотрелись в небеса, мы скоро соберемся воедино, и наши в общем хоре сольются голоса, и Млечный Путь задует в наши спины. А где же наши беды? Остались мелюзгой и слава, и вельможный гнев кого-то. Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фагота. Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фагота. Пока хватает силы смеяться над бедой, беспечнее мы, чем в праздник эскимосы. Как говорил однажды датчанин молодой, была, мол, не была, а там посмотрим. Все так же мир прекрасен, как рыженький пацан, все так же, извини, прекрасны розы. Привет тебе, Володя, с Садового кольца, где льют дожди, похожие на слезы. Привет тебе, Володя, с Садового кольца, где льют дожди, похожие

Кем приходишься мне ты, не знаю, но приходишься кем-то навек. Так туманная речка лесная прибегает к скрещению рек. Звезды чиркают по небу косо, и созвездия висят за окном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Изучаю тебя, обличая в самом полном собрании грехов, но между дней череды замечаю запустенье иных берегов. В суетных приключениях так просто мне тебя подарил горизонт. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, ты мой остров, я твой Робинзон. Я по улицам бешеным шляюсь, я в просак попадаю не раз. Я побег от тебя замышляю и маршруты коплю про запас. Но ресниц твоих черные шпаги конвоиров имеют талант. Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь, ты мой лагерь, я твой арестант. То довольна ты, то недовольна, то ты памятник, то карусель. Знать, в тебе поселился привольно разножанровый месяц апреля. С кем сравню я тебя, угадай-ка? Хочешь правду, так правду узнай. Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка, ты мой зайка, я дед твой Мозаик.

безумных лет угасшие веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней. В душе моей

душе моей, чем старей, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе. Грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести забот и треволнения, порой опять гармонией.

хорошо, ну а если заваривать чай журавлями летящими с юга и для цвета занять, скажем, хвост у грача и его угостить за услугу. Ох, не знаю, не знаю, мой добренький тот, это каждый захочет по кружке.

Королева Нила, помню, говорила, у зеленой пальмы мне на берегу. Я бы вас просила, будет очень мило, если вы придете, жду вас в четвергу. Приходите к чаю пять минут шестого под жемчужный полог на корабль мой. Жду вас в дельте Нила, там уж все готово, непременно буду.

Называю вас Бог и прошу об отмщении. Накажи безысходностью касту воров, помести их в безвыходный мрак помещений, огради их от наших

Накажи своровавших Руси достояния и слащавых шутов, забавляющих их, а для нас бессловесных оставь покаяние, мы достойны пути.

Идет медведь через леса, стараясь не шуметь. Идет медведь. А сверху смотрит воробей, чирикает, заметь. Идет медведь. И пчелы начали жужжать и крыльями звенеть. Идет медведь. И вот уже со всех сторон пошли леса шуметь. Идет медведь. Прекрасно пел огромный хор, в лесу умеют петь. Идет медведь. Остановился тут медведь и тоже начал петь. Идет медведь, идет медведь, идет, идет медведь.

миг такой спокойный не присел. Вот и пропустил ты то, что ждал. И теперь стоишь один в пути.

дальше не пройти, что свое терпение исчерпал, растерял удачу по пути.

кажется, дураков о том и речь. И так повелось от языческих вех сквозь царство Петров да Иванов.

тревожит. Да, смелый дурак безопасней сто крат, а умному смелость дай Боже. Умник ловок и искусен,

комнате, скромно так, скромно так. Только это жирка, лампочка, нету даже зеркала, лапочка.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои.

Всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пойдет? Ну а как стрельба пойдет? Пуля дырочку найдет.

Александр Сергеевич прогуливается, ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается, ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.

Я прощаюсь первым, год уходит прочь. Если бы со мной он мог остаться, только как и прежде, день уходит в ночь.

Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег, нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль. Когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, и ветер там вершит круженье занавески, там от движения нот чуть звякает хрусталь, там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили, в программах наших судьб передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело та девочка творит над миром пастораль, пока по всей земле, во всех ее пределах из дальнего окна доносится рояль.

нежной страстью горит. Но сыну со вздохом отец говорит: за матерью Мэри лет 20 назад ухаживал я, признаюсь.

Сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком.

зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами.

и разлукам. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. Пока качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его возят на флагах корабли, сгрузив туман.

Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток.

году. В наших правилах простых нам предписано от века оставаться человеком в обстоятельствах любых. С лязгом дернется вагон, будет долгая разлука.

никому, за что мы пьем. Только вслух пока не скажем никому, за что мы пьем.

вспышки сварки, а дом наш, как и прочие, плывет по морю снов. Сквозь строек новогодние подарки, и мне опять всю ночь не спать, не зажигая света, припасть

Нас везут в медсанбат, двух почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это конец.

природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком. Агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах леса тундра лежит.

так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить?

0: Начиналось дело вот как. Погасла желтая заря, и наша серая подлодка в себя вобрала якоря. И белокурые морячки нам машут с бережка платком. Ни происшествий вам, ни качки, и 9 футов под килем. А потопить нас, братцы, хрен-то, и в ураганы в полный штиль. Мы из любого дифферента торпеду вмажем вам под киль. Мы вышли в море по приказам, и по приказу по домам. Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима. Мы так обрадовались стуже, мы так соскучились по ней. И пьют подводники на ужин плодово-выгодный портвейн.
1: Thank you.

наконец на облаке уснули. Надоел он нам, промолвили. Надоел он нам, промолвили. Батюшки, а он еще ребенок. Очи вдруг потупили едва. Близкие шепнули и в сторонку: отдохни, сестри.

табака и аромата иглы, где дорога к Богу простонал. Лавочка на берегу далеком,

небо. Оно в сон летело ясным днем. Рама приоткрытая в окошке, от камина веяло теплом. Подарите мне надежду.

Странный полустанок для воздушных пассажиров. Слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. Мы в надежде и в тревоге ждем в дороге перемены, ожидая, что дороги заврачуют боль измены. В голубой косынке неба белым крестиком мы таем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем. Нам бы встать да оглянуться, оглядеться б, но за даром мы все крутимся, как блюдца непререкаянных радаров. Ах, какая осень лисья, ах, какая синь густая. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Ну да где же он, черт крылатый, на крылатом крокодиле? Ах, какими мы, ребята, невезучими родились. Может, снег на наши лица вдруг падет, да не растает. Постараемся присниться, улетаем, улетаем. Постараемся присниться, улетаем, улетаем.

Потуши свечу, занавесь окно. Новый год уже наступил давно. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз.

0: Я сижу молчу, занавесь окно, потуши свечу, ты задумалась. Я сижу молчу, занавесь окно, потуши свечу.
1: Через скальные волчьи ворота мы прошли по высокой тропе. В них самих было мрачное что-то, и хотелось идти и не петь. Вверх ушли мы по снежному следу, и остались ворота вдали. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Снова ветры нас горные сушат, выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, где пылает огонь без причин. Так заприте ж вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Так заприте ж вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Дружбы мы, слава Богу, богаты, и пока еще крепки в беде. Но смотри, поднял руки закатом,

0: Открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь. Открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь.
1: Я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно. И команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался б один, навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница, и у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимающий

боя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

залечивая леса. Да, осень на лентах просек уж скоро начнет плясать.

Один рефрижератор, представитель кап-стороны, попался раз в нешуточную вилу, а в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили?

Этой пьехи и курительный салон. Do you speak English, падлы? Капитан кричит седой. Француженка, быть может, мать твоя. А может, вы совсем уже, пардон, шпрыхин зидойч. И судно отвечают, я-я-я, что я, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет. Иди ты, пьехи, и курительный салон. Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет, иди ты, пьехи, и курительный салон.

А за бортом, представляешь, как дует, вот и уходит Сибирь в горизонт, в чахлой тайге.

Сибири в Москву, вдруг без нее. Мы заблудимся в чаще, ладно бы в чаще, в сплошных облаках, вдруг без нее. О любви настоящей нам за полгода не вспомнить никак. Мало ли что, может, позже придет.

чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву, старой Москвой. Эту рану замою, может, не к несчастью уеду на юг. Злые снега задувают зимовьем, солнце встает из непуганных вьюг. Мало ли что может позже присниться, но не забыть мне рек синеву и на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас.

сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся на

отражались в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

Я сердце оставил в Фанских горах, теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах

тут без нас одинокие вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти.

пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться.

Ими пути, как будут без нас одиноки вершины, я сердце оставил в Фанских горах.

О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь

Как лица стариков безумны и жестоки, какая горечь тлеет в розовых очах, какие в них живут дотошные пророки, и варится чугун в мыс.

исчез, понять им не дано. Им тяжело сейчас таскаться по трамваям, с опаской косясь на полусытый люд, и бить детей в лицо, тюремно обзывая, и созерцать вокруг великий новый блуд.

которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем.

нашем доме война отгремела, вновь земля зеленеет.

Ночами долго курят астрономы. Колышет космос звезды ковыли. Там в океане пламя неземного. Вскипают бури неземной любви. Какой корабль надеждой окруженный рванется разузнать, что там в огне? Какие убиваться будут жены сгоревших

Четыре времени в часах и два у нас в груди. Пять измерений в небесах и очень впереди. Сардинелла с пульчинеллой танцевали тарантеллу. Фибула палиоли забринчала фарандоле.

пока с ума сойти и жуть. Хулиганы, меломаны доставали таганы, интриганы, бонвиваны прихватили чистоганы. Пенни прыгнули на пони, причесали чичерони, шарри-варри, лори-тори, харакири априори. Вся это нонсенсы, сенсансы, снизу лусла трек, и авиценна, и цена Бетховен и Хавбек.

Конечно, это не для всех еще вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали сидни.

Лето село в зарю за сентябрь, за погоду. Лето пало на юг, словно кануло в воду. От него лишь следы для тебя, дорогая. Фиолетовый дым в парках листья сжигают, ворохати легки в золотых эполетах и горят, как стихи позабытых поэтов.

кикердой, словно два журавля по веселому морю, словно два косаря.

0: наше лето сжигает.
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях, забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. От морей и от гор веет вечностью, веет простором. Раз посмотришь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем.

Дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится. И вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина, немая луна всю пустыню заполнит.

красота. Ты белое платье по миру проносишь, и запахи ливней в ладонях приносишь, и льет на пустыне мои доброта.

землю ложится. И вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги.

О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма листает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитарой бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемали, и картина

лжи. Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах появлялась печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам

этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга и гостя,

Золотая подружка моя из созвездия Лебедь. Не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.

Все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному, разумный свой век.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встать.

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра наверх.

хотят проститься. Может, месяц пройдет или год, но кораблик назад.

Когда кончается сезон удачи, и ветер, как афиша, рвет последние листы надежды. Когда сложилось так, а не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж.

зритель, когда бы жизнь свою я начал снова. В ней были бы горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были б ты да я, да шум сосновый, а остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь.

Моя манеж, ну а вы, мой друг, мне кажется, зритель, но все же я на вас гляжу с надеждой. Хотя наивно это все, я это ясно понимаю, и все-таки надежде той внимаю, поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж.

батюшки, а он еще ребенок. Очи вдруг потупили едва, близкие шепнули и в сторонку: отдохни, сестрица, голова, отдохни, сестрица.

Во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всем.

Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником Дали. Но можно сесть в авто с разбитым, правда, катафотом, чтоб повидать все то,

спускаюсь вниз. Кругом летят покарды. Мне левый поворот на стрелку и домой. Вплетается пегас с разбитым миокардом в табун.

Новый приход светлой мечты и снов тает во мне тоненький лед.

вспыхнув, пройдет прелесть тепла, новые дни, как тот, те же ручьи.

Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву, дорог твоих скитания, лихих твоих ребят. И нету оправдания нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем сильней. Тебя в груди носили.

золотых крещенских куполах, заиндевевшей благостью облитых, как в запотевших елочных шарах, все отразилось в линиях размытых.

Огонек блуждающий, световой предатель, всем болотным кочкам брат, всем крестам приятель. Будет воду мне мутить смутное создание, если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден блуждать, прекрати свечение. Что еще за мода лгать в виде излучения? Огонек блуждающий, хитрый бледнолицый, сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько сшедших по тропе прежде пешеходной, и не совесть.

солнце чистый и смурной. И непонятные молитвы чужих людей неясных мне судьбу кромсали, словно

веру в множество побед, над унижением, над разлукой, над несвободой, над тоской.

Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения.

обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею, и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, меж прочим. Без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье своем. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Ах, коварное, это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси.

мудрость внушил, чтобы мысли мои допустил до бумаги, чтобы сердце возвысил до горних вершин.

бессонница для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбелю

Завтра это пестрая курица, которая зернышки дней клюет.

и оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

протекших дней очарование. Мне вас, душе, не возвратить, у любви узнав одни страдания. Она утратила желание и вновь не просится любить.

года бесчувственно провесть, и в край для горестных недальний под глаз молитвы погребальный.

ни сны молодые не забродят, опять с надеждой не мирят. В садах волшебных с ней не ходят, веселых песен не заводят и страстных слов не говорят.

Домик на юге Германии. Сон, обывательский бред. Если б я знал все заранее,

заплутаю в обмане, сам не желая того, не рассказать мне, Германия, вам про себя самого. Сколько пытался, так где уж там, если так долго меня помнит немецкая девушка, и все не может понять,

гармонии звуки, и веки краснеют от слез, как будто над городом руки израненный вскинул Христос.

музыку тоже безухи, играют с историей блиц. А время как будто до пата за ходом продумало ход, готовя жестокого мата.

прибоем, в бесчувственный бьется народ. То скрипкой, то грустным гобоем, то тембром космических нот. Одни за другими солисты

гармонии, тончайшей ажурности ткань, и гром коммунальных агоний врывается в свежую рань. Я слышу гармонии звуки, и веки краснеют от слез.

Только жаль того мальчонку, на душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо, не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото, нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещаны. Соленый ветер всех широт нам лица жжет.

Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее

впереди, но нет безбрежнее твоей любви, твоей судьбы, твоей души.

локон стекать пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым будет спутник лететь.

Кончилось лето жаркое, Шхельда белым бела. Осень дождями шаркая, в гости ко мне.

ясная, словно ты. Что ты так смотришь пристально, толком я не пойму. Мне словно зимней пристани маяться одному. Тихие зори праздновать, молча грустить во тьме. Наши дороги разные, и перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу.

Я башку его лопатой зацепил, и ничего. Быть Валерочке богатым не узнаешь.

жить боятся, кто кричит и кто молчит. Мы жить боимся, братцы, и в сырую землю лечь. Ну а умники боятся, дураков о том и речь. Так повелось от языческих век сквозь царство Петров да Иванов, что трусам живется вольготнее всех и сытно, и курно, и пьяно. Вдруг некто возникнет, как старый Сократ. Он трусов язвит и тревожит. Да смелый дурак безопасней сто крат.

Но ходят не торной тропой мудрецы, и уж не толпою, тем более. И когда тесенит тупая сила, вот туши на краю, кто поймет, я отступаю или пар спустить даю. Быть побитым и убогим не сочту за стыд и труд, чтобы

Кем приходишься мне ты, не знаю, но приходишься кем-то навек. Так туманная речка лесная прибегает к скрещению рек. Звезды чиркают по небу косо, и созвездия висят за окном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Изучаю тебя, обличая в самом полном собрании грехов, но между дней череды замечаю запустенье иных берегов. В суетных приключениях так просто мне тебя подарил горизонт. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, ты мой остров, я твой Робинзон. Я по улицам бешеным шляюсь, я в просаг попадаю не раз. Я побег от тебя замышляю и маршруты коплю про запас. Но ресниц твоих черные шпаги конвоиров имеют талант. Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь, ты мой лагерь, я твой арестант. То довольна ты, то недовольна, то ты памятник, то карусель. Знать, в тебе поселился привольно разножанровый месяц апреля. С кем сравню я тебя, угадай-ка? Хочешь правду, так правду узнай. Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка, ты мой зайка, я дед твой Мозаик.

На Чимгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта, планерист, виражи выводит.

музыка, сложение. Две гитары в полутьме, музыка, сложение. Ледниковая вода холодна, как осень. Кто в какие города шум дождя уносит? Отдохни, вон там в корчме смех

полутьме музыка, увлечение. Сядь к огню, поговорим день и ночь надолго. Станет ближе

стихотворение. Две гитары в полутьме, музыка, сближение. Две гитары в полутьме, музыка, сближение. Кто поет, забыв про сон, кто печально весел, кто чемганом вознесен в лоно дивно.

музыка, кружение. Отдохнуть уже не прочь, на кассетах лента. Для чего поют всю ночь хрипло два студента? Май, чемган, конец весне, шум стал.

листья платанов, волны ревя разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном в Ялте ноябре. В Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем в Ялте ноябре. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя всю Европу, он обессиленный все ж холодит ваши щеки в Ялте ноябре.

нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный оброненный

0: мать!
1: Этот день тебе подарок. Блестку тихо разверни. Здесь не сладости, огарок. Полюбуйся и верни. Не тебе

Ты спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греют огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

солнце, и море, и в нем моряки, и поле, и в нем поляки, и небо, и в нем небеки.

пьяна, обезьяна на фортепиано. По проволоке дама идет, как телеграмма. Дама —

Вежливый сеньор, это красный помидор. Вот невежливый вопрос. Вот невежливый вопрос. Вот невежливый вопрос. Это собственный мой нос. Негритян.

Я приду к тебе один и с утра. Ты расскажешь мне всю жизнь, каждый день, все подряд, от самых горьких утрат и до самых пустяковых потерь. И весь день я буду видеть тебя и молчать, и снова долго смотреть, чтобы профиль твой на фоне дождя невозможно было кем-то стереть. Ближе к вечеру пойдет разговор о высоком и о том, что грешно, но прольется вдруг вишневый ликер, все испачкает и будет смешно. У ворованной любви света нет, как красиво я соврал, вот дурак. Ведь давно ни для кого не секрет, что на самом деле это не так. Над подъездом половинка луны усмехается разбитым стеклом. Скоро я к тебе приду, только ты пока еще не знаешь о том.

У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный, как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает, уснув, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам. А в горячей зале остывают дожди, а у пады колен незнакомка сидит, незнакомка сидит. Со вчерашнего дня грустно в море глядит, ожидает меня. Завалите меня.

0: Чего над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель.
1: На заре стартуют корабли, гром трясет окрестные дороги, от земли на поиски земли, от тревоги к будущей тревоге. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь

Быть тому, чего не миновать, если быть, приснись своим знакомым, а живым вернешься, то опять поцелуй траву у космодрома. Мы построим лестницу до звезд,

Оберона. Что мы ищем, то найдем потом. На чужих грохочущих рассветах до свидания плавится бетон. На земле под белой ракетой мы построим лестницу до звезд. Мы пройдем сквозь черные циклоны.

0: предать голубизну. И тучи набегут созвездия негонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый, старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях. Закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться б на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии неудачи, и легкая лыжня помчится от дверей. И может быть тогда удастся нам иначе, иначе, чем теперь, прожить остаток дней. Иначе, чем теперь, прожить остаток дней.
1: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман, а прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат, когда мы возвращаемся назад? Его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал, но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что верну.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто

Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение

Когда я на речку мальчишкой ходил, неся котелок и сачок, мне часто встречался у чистой воды веселый и глупый бычок.

Коряга на воде, брошенный. Пасынок юродивый, остров Сахалин.

Начиналось дело вот как. Погасла желтая заря, и наша серая подлодка в себя вобрала якоря. И белокурые морячки нам машут с бережка платком. Ни происшествий вам, ни качки, и 9 футов под килем. А подтопить нас, братцы, хрен-то, и в ураганы в полный штиль. Мы из любого дифферента торпеду вмажем вам под киль. Мы вышли в море по приказу, и по приказу по домам. Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима. Мы так обрадовались стуже, мы так соскучились по ней, и пьют подводники на ужин плодово-выгодный портвейн.

заиграют грачи над его головой.

Веселая любовь моя, зеленая и белая, где ж ты живешь, в каких краях, что ж без меня ты делаешь, кто там стоит в тени

полы на прохожих смотрел с удивлением. Дети в него из рогаток стреляли, робкие барышни делали крюк. Был он белее кастрюльной эмали, и припадал он на правую руку. Был он не пьян, просто очень взволнован, но было всем непонятно иного, что вверх ногами по улице шел он нервной походкой в перчатках дешевых.

0: Ой!
1: А кто там в сером свитере и в шапочке такой? Подобно искусителю нам знак дает рукой, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Лечу по краю тени, а по краю синих льдов, через переплетение сверкающих следов, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто чтобы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. А кто там в красной курточке собой не дорожит, рисует словно шуточки на склонах виражи, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Найду себе другую жизнь у северной воды, там не такие виражи откалывают льды, но взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца.

жизнь близкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтоб не болела мать. Чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети.

прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимой, и страдав без сигарет, сделал этот поворот.

вставайте, граф. Рассвет уже полощется. Из-за озерной, выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но ваша честь от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым.

Вот хорошо и тихо, и достойно, ни городов, ни шума, ни звонков.

руки раскинув в небе пустом. Вся ты плывешь в синей воде, моя, брошенным в реку белым

верст любви и вдоволь было, вдоволь. За горизонт ушли за облака. Только вот жалко вереск тот медовый, да и, пожалуй, тех мест

и капли крови на кристалл. Все перемешано от ленья, питает жизни первый шаг, и верность учит.

Я на земле бываю редко, ты адрес мой другой имей. На карте маленькая клетка, вся в голубом, в цветах морей. Там ветры волны нагинают, там в шторм работают, суда гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода под самой северной звездою, и без луны, и при луне здесь травы ходят под водою, раззинув пасти в глубине. И рыбы длинные не знают, какая движется беда, гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода с бортов ветрами и

Гремит окраина земная, пересоленая вода. Гремит окраина земная, пересоленая вода. И даже там, на теплом юге, где вроде создан рай,

0: Только снегом дышит полюс, сгоняя штормы к берегам. То вечный день, то ночь без края, свидетель нашего труда гремит окраина земная, пересоленая вода.
1: Одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис

темное за ним при прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимой, и, страдав без сигарет, сделал этот поворот. Ах, удача, Боже мой, услыхать в стороне родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят, обеспечивая мир.

победить в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи от

Нет никто, что с тобой, что с тобой. И не надо в ответ думать. И сглотнув горький ком с дождевой водой, можно с крыши на

свирепыми ночами, когда в печной трубе сгоревшее молчание засвищет о судьбе. Найти друг друга нужно, чтоб не заснуть в снегах. Февральской ночью в южной, торжественной, как Бах.

небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали.

пройдет прелесть тепла, новые дни, как тот, те же ручьи.

а может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

плывет, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь волна. Пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет,

Заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание в звезду, упавшую за скальную гряду, где ветер

огонь в своей лампаде пригаси. Задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удать, по черным тропам горестных задач. Мотается по космосу земля, колышет

Когда кончается сезон удачи, и ветер, как афиша, рвет последние листы надежды, когда сложилось так, а не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж, на коварство.

Жизнь моя манеж, ну а вы, мой друг, мне кажется, зритель. Когда бы жизнь свою я начал снова, в ней были б горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были б ты да я, да шум сосновый, а остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж.

Жизнь моя манеж, ну а вы, мой друг, мне кажется, зритель, но все же я на вас гляжу с надеждой. Хотя наивно это все, я это ясно понимаю, и все-таки надежде той внимаю. Поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж.

0: Просто жизнь моя манеж, но вы мой друг, мне кажется, зритель.
1: Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись.

речке комсомолочка идет, а ее коса острижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колено.

те времена убивали мух, ящериц, птиц, даже белый лебяжий пух не нарушал границ. Потом по периметру той страны, вившемуся угрём, воздвигли четыре глухих стены, дверь нанесли углем.

Если вы хоть раз бывали в плавании, если вам снились города, стало быть, в отдаленной гавани кто-то вас должен ожидать. Здравствуйте, за море ходившие и в свои приплывшие места, штурманы, север покорившие, севером помятые борта. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах проходят суда. И снова знакомо бежит за кормой дорога из дома, дорога домой. Бегаем у самого у полюса, 100 штормов вроде бы прошли. Ждать, пока море успокоится, нам нельзя, не за этим шли. Палуба уж больше не качается, берег обещает нам уют. Плаванье когда-нибудь кончается там, где нас родные люди ждут. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах проходит.

Ноги едва волочит, гитара корчится под рукой, надежда голову мне морочит, а дождь сентябрьский льет такой. Мы с компанией мне привычны, и дождь, и ветер, и дождь, и ты. Пускай болтают, что нетипичны в 20 веке твои черты. Пусть дух недолгий в нас камень кинет, пускай завистник свое кричит.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед.

Жак Лундре, уроженец Парижа, перебрался в другие края. Жак Лундре поселился поближе к лучезарным французским морям. Он идет по шикарному пляжу, а вокруг красота, красота. То ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он вниманием женским согретый никогда и нигде не скулил. Он блондинок любил и брюнеток, а шатенок он тоже любил. Только солнце за скалами ляжет, и к кустам примыкают уста. То ли ге, то ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Жак Лундре кончил жизнь очень просто, он родною женой был убит. И за это огромного роста ему памятник вечный отлит. Он стоит, возвышаясь над пляжем, а на бронзе написано так: то ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

мире лучше от страха стать золой в зале, чем уяснить, что ты лишь случай, прекрасный случай на земле, когда проводишь

Отходит теплоход от берега, огни мигают вдалеке. Полоска тает света белого, и фотоаппарат в руке. Давно закрыли магазины, где днем бродили мы в жару, где блеск предметов на витрине и шелест веток на ветру. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Собор венчает и прохлада, и мрамор черного креста. И поражают камни клада, и древних амфор красота. В кафе, где платяные зонтики, пленяет кухни аромат. И путник у стола экзотики, и остановки в доме рад. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Огни ночного фейерверка погасли, и гудит гудок, и краски на воде померкли, вода темнеет возле ног. Качает море Средиземное у минаретов и дворцов,

Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов

черная доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

пока, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

локон стекать пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым будет спутник лететь.

порогов игруш обиватель, живущий во все времена. Да здравствует наш обыватель, которым гордится страна. Он самый живучий, сильный, копилка всех будущих рас. Печальная сущность России, внеклассовый избранный класс. А в эпохе лихих испытаний, когда помирает народ, он так или сяк при питании, при печке, при бабе живет. От грани до грани веков с протянутой ходим рукой, меняя отца

Боже, спаси Россию. Мудрейшие гибнут нелепо, подводят и разум, и стыд, а он при галошах и хлебе на койке полуторной спит. Ведет он бесплатную секу и видит вокруг кокрентген, опора рябова ген, сека и секов поглаже не ген. Один, что попроще к дивану, из мест приложения труда спешит, прилипая к экрану, где гычит лохматый болта. Другой на манер государства, в бумагах запутав народ, в параграфе пряча коварство, до срока ворует и врет. А третий в тиши кабинета, как гвоздь под лопаткой страны, удельный князек с партбилетом, причина для звездной войны. Он самый опасный и крепкий, стоп-краник Сусанин слепой. Его наподобие репки тянуть нужно только гурьбой. И вот этот маленький дядя все тыкает пальцем вперед, куда по неволе не глядя идет его местный народ. От грани до грани веков с протянутым

И этих троих миллионы, живя, размножаясь, шаля, используя наши законы, ведут нас в пределы нуля. Людей благородной породы они помогали распять. В сравнении с 13-м годом их стало побольше раз в 5. И стал обыватель колоссом, решающим между людьми. Портай его в душу, геноссе, и спит его потрох возьми. От грани до грани веков с протянутой ходим рукой, меняя отца за отца.

Они тебя научат петурам пихать за щеку, брать.

Я так свои песни условно делю на какие-то циклы. Такой северно-морской цикл, он должен быть обязательно представлен, иначе. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. И какое продвижение не имели бы мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Байрам, байрам, байрам, байрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Байрам, байрам, байрам, байрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя.

доходит черти знает кто. Ловят души, роют клады, могут своровать пальто. Все, что могут сделать руки и придумать голова, все воруют мысли, борюки и хорошие слова. Одурачат и обманут, на других свалив вину, все обчистят и карманы, и квартиру, и страну. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, какой бы ни был час. Вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас. Чикумбачка, дагадумбаумбаумбачка, дагадумбаум. Все, чего достигли люди вдохновением и трудом, поднеси им, как на блюде, и плати за них потом. Переловят в водах мутных всех белук и осетров, украдут прозрение мудрых ум последний дураков. В дом чужой войдут злодеи, ясным днем не в тишине, свистнут музыку, идеи и любовь к родной стране. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, какой бы ни был час. Вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас. Чукумбачка, дагадумба, бачумбачка, дагадумба. Коммунисты, либералы, демократы и попы, все, кого повыбирали, рукосуи и жлобы. И при помощи обмана взято горя и смертей, все из нашего кармана, из семьи, от детей. Понимает, отнимает этот новый русский класс, и затылком понимает, как опасно грабит нас.

окружают, окружают тихо вас. Губернаторы и мэры, депутаты и чины — это воры разной меры, но большой величины. У народа зябнут ноги, не поесть и не подать, а у них полны чертоги, благовонь и благодать. Посреди чумы пируют, усадив за стол шпану, сыновей у нас воруют, чтоб продать их на войну. На минуту

0: рю-рю-рю, тихо нас чукумбачка, дагадам, баумбабумбачка, дагадам, бум. И чем мельче вор убогий, тем его заметней грех. Кто и так имеет много, тот ворует больше всех. Как мне хочется поверить, что исчезнет этот сор. Но покуда есть тетеря, на него найдется вор. Хоть порода их нетленна, есть одна отрада нам. Энтропию во вселенной не прибрать пока к рукам. На минуту прекратите разговор. Ангелине, если какой бы ни был час, вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас.
1: Вот какая-то лошадка бьет копытами в песок, и какая-то карета застывает у дверей, и какой-то там красотки льется чистый.

кого-нибудь молиться. Подумайте простому муравью.

белой. Нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, а не фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле.

0: надо.
1: Мы вышли из зоны циклона, из своры штормов и дождей. У всех появилась законно одна из бессмертных идей. Граненых стаканов касание, как славно, друзья, уцелеть. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил и души злодей закружил. И каждую нашу потерю из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, сидим мы всю ночь напролет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. И с нами в моряцкой одежде суровых мужчин посреди добрейшая дама Надежда, как все со стаканом сидит. Не вписана в роль судовую, паёк здесь имеет и кров, ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Так с песнями мы отдыхаем, глаголу рассудка не вняв. Заплачет четвертый механик, Надежду за талью обняв. И вилку стальную калеча в любовь нас свою посвятит. И чтобы писать эти речи, не можно и букв.

буквы найти. И что пописать эти речи, не можно и буквы найти. Не скрою, и я, дорогая, не в меру был весел тогда, когда пожевал, полагая, что ты не такая беда.

земли, слегка задевая гитарой за меридианы земли. Рассвет на красивой степатке встает перед днем трудовым. Друзья мои в полном порядке храпят по каютам своим. Циклон удалился на сушу, оставив пейзаж на столе и спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле. И спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле.

Вы гуляли по Монмартру поздним вечером и днем. В холод накануне марта, где блистает Сакрикёр,

и кружится голова. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. На площадке Тракадера к башне манит высота. Дети ролики примерят и осмотрят.

стекле, и покажется ажурным Ренуар в зале Д'Орсе. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. В метро музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. Под огнями карусели, где играл один малыш, долго мы на мир глядели, тех средневековых крыш.

Парижа на весу. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант наиграет вам фугу в уютном отеле.

домой. К зале и пеплу наших улиц опять, опять давай.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все в

юности в жизнь. Не хочу я тягаться с Америкой. Я хочу с этой теткой дружить. Там джазмены гуляют с джазменшами. Каунбейси и Эллингтон Дюк. Там обходятся с братьями меньшими, выше уровня наших услуг. Приглашаю я Рональда Рейгана в многодетную нашу семью. За закуской мы вместе побегаем.

Пытается. Пашка сбацает буги и рок. Мы не ссоримся даже с китайцами, и у нас много общих тревог. Мы покурим на Пушкинской в скверике, благо Будинутый он инкогнито. А потом он уедет в Америку, аэрлайном махнет в Вашингтон. Так похожи луга и холмы ее на российских широт малахит. Не она нас пугает, а мы ее, говоря, коммунизм победит.

нам не надобно, кроме ножа, представьте самих. Нас боятся там, брат, до истерики. Мы страшнее, чем наркотик и СПИД. Так давайте скрывать от Америки, что и там коммунизм победил.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить,

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет, ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет.

голове моего математика. Вся вселенная встала вверх дном, а у новой земли ходит Арктика, ходит Арктика ходуном. Ходят белые льды, как дредноуты, бьются, будто бы богатыри. Ах, давно бы ты мне, как давно бы ты написала б в страничке две-три. Написала б ты мне про Голландию, где большие тюльпаны растут. Написала б ты мне про Шотландию, где печальные песни поют. Но никак не приходит послание, и от этого грустно в груди. Ни тебя, ни письма, ни Голландии, только этот очкарик нудит. Понудит он, и все ухмыляется, блещет лысиный розовый круг. А под лысиной так получается, что Америке скоро каюк. А в Америке парни усталые все хлопочут, чтоб мы померли. Дайте землю, товарищи, старую, не хочу больше новой земли. С математиком серым, как олово, скоро бросим прощание слезу. Привезет он в Москву свою голову, я другое.

А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенной над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер Коля зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок. Серега Мухин, отпускающий усы, и на распасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

и крепления, или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожан. Зверю-директору он партою угрожал, и парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять. Навстречу руки в бруки, Левочка, уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно. Внутрирайонный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне ассириец-продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка. Потом опять, потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска, и там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где найдет он старый срединский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житие? Полсотни игру смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

спутник летит. А над Москвою-то спутник, как шелковый новенький спутник летит. Марья Петровна с улыбкой трагической грать мне не скажет, ну грать. А над Москвою-то новый космический новенький мчится корабль. А над Москвою-то новый космической новенький мчится корабль. Thank you.

даже слова такого в толстых чужих словарях. Август уще увиданье, милый единственный.

явился не кстати. Видно, рано окончил дела. Подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола. В ванной руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий.

горах дожди, в горах седое небо, в горах грохочут горы по горам. Бежит поток, вчера лишь бывший снегом, грохочут глины, твердые вчера. Несутся глины, твердые вчера. А нам светло, над нами солнце жёлоб, и облаков веселые стога. И лишь река с известием тяжелым, как скороход бежит издалека, как скороход бежит издалека. И если я надолго замолкаю, а вроде солнце светит впереди, не говори, с чего река такая, а просто знай, в горах идут дожди, а просто знай, в горах идут дожди.

я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно, и команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался б один, навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница, и у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимающий.

выпито из сада. Лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях солнечный осадок.

низко, и как сад обнажена, и как сад обнажена, и как сад обнажена близость наших.

Пошел на взлет наш самолет, прижал к земле тоскливый вереск, махнул рукой второй пилот на этот неуютный берег. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор. А на земле не то чтобы лес, а просто редкие березы лежат на штурманском столе. Еще не пройденные грозы. Летим всю ночь по курсу ноль. Давным-давно нам надоело смотреть на жизнь через окно и делать дело между делом. Ночной полет, тяжелая работа.

разговор. А я не сплю, благодарю свою судьбу за эту муку, за то, что жизнь я подарю ночным полетом и разлукам. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор.

Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, страстный взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт сродни менялам и купцам, забыв про двор, где ждут сердцам, к двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось в цене все то, что удалось. И спрос не сходит на интриги, явились всюду чудеса, рубли раздув

рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобный, как вериги. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество сберег в дворцах или в бараках, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось

Туманский прав, когда так верно вас сравнил он с радугой живою. Вы милы, как она, для глаз, и как она временчивы душою. И с розы сходны вы,

так же колитесь, Бог с вами. Но более всего сравнение с ключом мне нравится, я рад ему сердечно. Да чисты вы, как он, и сердцем, и умом, и холоднее его, конечно.

В саду, где стужа и веет от земли, два привидения только что прошли. Глаза мертвы, давно уста увяли, расслышать можно шепоты их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, в небо в море синее глядящий, работящий и гулящий, и отчасти состоящий из невыпивших людей, и отчасти состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим пароход мой, как Антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасти состоящий из несломанных частей, и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей, и отчасти состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, стоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей.

по самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы, где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит.

Но мне с тобой так просто и легко, как будто здесь уже и не Москва, а в летних парках развеселье дым. Легка любовь и ненадежна грусть,

когда волна волнует наш трамвай. Конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал. Москва, 12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал. Москва, 12,

Рират, мы с Тамарой страшный инглиш долбаем на паром. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. Я Тамаре намек на объятия, дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще прекрати все желания, коль не знаешь предмету название. Через край говорю, это лишнее, I don't cry говорю, только внешне. You can see говорю, мое чувство, and big love говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик, и с Тамаркой на инглиш лопочут, будто скрыть от меня, что ты хочешь. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я сленг понимаю, и маху ему в фасе расквасить. Томка фейс говорит, а не фасе. Но Тамарка вообще озверела, свой дресс выходной надела. Я, мол, cinema star, не с базару, and for me ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой режиссеру, что снимали в колхозе Суворов сериалку про жизнь комбайнеров. Через край говорю, это лишнее, I don't cry говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство, and big love, говорю, мне не чуждо. Целый месяц брожу, как в тумане, даже длинные мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек, там в кино, как у нас, но похуже. Возвратилась с неясной улыбкой, мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я ей так говорю, брошу виски, но ни слова my love по-английски. Oh yeah.

сейчас таскаться по трамваям, с опаскою косясь на полусытый люд, и бить детей в лицо, тюремно обзывая, и созерцать вокруг великий новый блуд.

собирать. Как мало их теперь, как точно их плакаты, с угрозами пресечь, убить и закопать. Терпите этот крик, последние демократы, и

тает во мне тоненький лед, будто от теплых

тихо стучат во мне. День из апреля

Забудем скуку, мой дружок, недобрых слов брицанье, а горе — это хорошо.

такой спокойный не присел. Вот и пропустил ты то, что ждал. И теперь стоишь один в пути.

тишине пройти, что свое терпение исчерпал, растерял удачу по пути.

горечь или смех? Где найти слова, важные для всех? Но искать зачем? Думать и гадать?

судьба. Что важнее в игре? Если проиграл, удержись в седле, чтобы в торопях жизнь не проморгать.

подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте, красавица.

Как я хочу в ту страну, где вину не смог бы одно простить и забыть государству тупиц, отлавливать птиц, соловьев и синиц, летающих в небе фантазий своих.

конечно, я псих. Спросите у них и у них и у них, кто сегодня.

станет никто. Что с тобой, что с тобой? И не надо в ответ думать, и сглотнув горький ком с дождевой водой.

кричать, а потом взять да вниз прыгнуть и ничем не помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь должен. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких

Судьба халуям и безумцам венец преподносит. Наши дочери краше плеяд.

укушенный, войдите. Вошел в мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тот в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не сбугая, такая симпатичная, не думал, что змея. Тот на меня брошились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой меж внутренним содержанием и внешней красотой. Изблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего, какое бы мне лечение, таблетки или чего. Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно: обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет, уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.

высота не испытает всех. Есть еще надежда на веревку, но она порой отпустит грех. Люди это выдумали ловко.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

Как чудесно, в нашей жизни гости есть, и с ними можно говорить про все на свете, что-то родно, что-то тревожно, замечательно с гостями в коридоре.

дорогие, приходите, погостите, приготовил пироги, отдохнете, посидите. Буду потчевать вас чаем, пирогами и малиной. Мы немного поболтаем, помолчим за чаем чинно. Выпроваживать не стану, если обществу наскучу. Пойду вымою стаканы, просто так на всякий случай. И скажу вам, отдыхайте, набирайте сил и неги. Вот вам Гегель, полистайте вот альбом.

я чуть живой. Как мы похожи, и как ты талантлива. Встречи взахлёб, аладдиновой лампою. Праздник не праздник.

Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наша верная корыта нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишник ФНН. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишник ФНН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди, эти двое есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять.

рожёлтый. Фраза варится в голове, ну, наконец, пришел ты. Что теперь, как всегда, вино, боль под лопаткой и блюзы? Знаешь, мастеру все равно, дьяволы или музы.

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греет огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже никуда.

Все было, неужели было? Знакомый мелодичный звук. Кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг.

улыбки легкие, души причудливый наряд. Во мне мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая, звучит легко и плавно он. Дыхание времени живое в триолях медленных его, плывет мотив над головою.

Осенний полет. Ну вот я не знаю, надо ли говорить. Дело в том, что так трудно сразу разобраться, особенно на слух. Вообще тут даже не в поэзии дело, не в сложности стиха. А это здесь камень преткновения в возрасте, в количестве и качестве размышлений, которые, так сказать, вот у каждого из нас имеются. Ну вот я так вот уже давно думаю над этим. Один из вопросов таких вот, есть там жизнь или нет? Вот душа у нас есть, вот мы верим, что она там живет. И многие себя утешают тем, что когда уходят наши близкие, вот мы потом уйдем и там с ними встретимся. Сложный вопрос, очень сложный. Так хорошо быть наивным и верить в это, очень хорошо. Но мне кажется, что если даже мы там будем, и наши души там будут, это какое-то другое измерение, другое качество. Мы можем не узнать друг друга. Вот и самое печальное даже именно не в смерти, а в том, что расстаешься с дорогими людьми, с близкими, а там где-то уже можно их не узнать. Осенний полет.

надеждой и верой пока. И только с любовью у нас в большой

А вчера приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дома согреть свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего и не пишется. Хоть бы раз суета нас свела, пусть больными, плешивыми. Ах, какая бы встреча была, если б все были живы мы. Ах, какая бы встреча была, если б все были живы мы. А с чего бы казалось хандрить? Ты такой же почти, и гитара та, и хозяйка какая, смотри. Ну чего же еще тебе надо-то? А я слышал, гитара врала, и слова были лживыми. А какая бы встреча была, если бы все были живы мы. А какая бы встреча была, если бы все были живы мы. Я ушел, чтобы весел был дом, хоть шептала хозяйка, обидимся. Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся? Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся?

Печалишься ты зря, не веришь в радость утра счастливого весеннего, такого как не май. Опять корабль мой заносит против ветра, не надо, капитан, судьбу не проклинай. И потом не

домик на юге Германии. Сон, обывательский бред. Если б я знал все заранее,

заплутаю в обмане, сам не желая того. Не рассказать мне, Германия, вам про себя самого. Сколько пытался, так где уж там, если так долго меня помнит немецкая девушка, если не может понять.

зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь, и ничего не поделаешь, как бы мне не было жаль.

королева там жила, но и та халабала. Зато уж мужики там молодцы, все они халабальцы. Начищают купола и звонят в колокола, вот и все у них дела.

Может, придут долгожданные сроки, и правда пройдется по всем временам.

любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе. Ведь будет в нашей жизни

затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг.

наши дети подросли. Вот верный счетчик нашим общим временам. Уйдут, как в море корабли, и торопливый поцелуй оставят нам.

Наша молодость прошла. Но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня. Хоть на 3 дня.

стражи небесные и охраняют Арбат. А музыка из детства –

девочка, помнишь ли ты наш апрель? Да, конечно, мой любимый. Солнышко, что же вспоминать теперь? Годы прошли.

взойди, еще взойди. Нет, уже поздно, мой любимый. Солнышко, за окном стучат дожди.

бессмертны, кажется, с утра. Так много слез сушил мне ветер,

а маманя мечет баночку и корочки, да не всем гостям дает, а по выбору. Это парень говорит нашей Лорочке, а худжаву достает ей и висберга. Но тут гости все ко мне обращаются, будто я им большевец или Зыкина. Ну а Лорка под столом все щипается, мол, завязывай налево позыркивать. А я гляжу сквозь телевизор взором, и мысли моя ясна, как бирюза. Пора хватать подшивку кругозора и оборвись, куда

двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, над лампочку повесить. Денег все не соберем.

0: Слышь, ну пусть проходит краля. Ну подожди хоть 5 минут, мы ж 3 часа с тобою ждали, пока откроют. Ну шо ж ты, Валя?
1: Ой, не могу. Послушай, Коля, ну прямо все горит внутри. Дай хоть глоток мне алкоголя, а так со мной не говори. Болит в груди, ты знаешь, Коль, душа с похмелья, ну как мозоль. Кто не ценит подъезды, глупцы, это теплый приветливый край. Для бомжей, алкашей, для сирот, малышей, загулявших мужей, терема и дворцы. Для бродяг это рай.
0: Нет, погоди, видал, старик ползет наверх. Давай пропустим-ка, а ты срывайся на крик, ведь тут подъезд. Ого! Акустика, а ты шумишь, как паровоз. Ты до подъезда не дорос.
1: Ой, Коль, кончается терпение. Давай бутылку не греши. Ведь я могу от возбуждения тебя нечаянно пришить. Ну дай глотнуть, а там опять. Ну, хоть 30 минут могу я ждать.
0: Ну, что ты, Валя, лезешь лапами? Не лезь, Валюша, на рожон. Тебя не били мама с папою. Ты невоспитанный пижон. Не бей в лицо мне. На, держи. Залей пожар своей души.
1: Ой, Коля, гадость невозможная. Ну, как такое люди пьют? На вкус, как будто мать сапожная, а запах, словно старый джут. Мой друг один, а совсем потух. Вот от таких варварматух. Кто не ценит подъезды, глупцы, это теплый приветливый край. Для бомжей, алкашей, для сирот, малышей, загулявших мужей, терема и дворцы. Для бродяг это рай.
0: Ну, Валя, ты такой нахал, сказал глоток, а сам смотри. Бутылку всю почти что выхолкал, уже и не булькает внутри. Давай-ка 302 копейки и за второй. Пойдем скорей-ка.
1: Смотри, святая простота, в прикиде дяди к нам идут. Ведь это, Коля, наркота, они займут все место тут. Мы не вернемся,

Ты знаешь, Марат Робеспьер говорит, мы просто как малые дети. В России такое еще предстоит, что нашу мораль не заметят. В России повсюду полно голытьбы, и публика кормится плохо. Подайте ослепшему ходе борьбы с Троцки с Казиновьевским блоком. Однажды у Троцкого сперли пенсне, и Лёва писать разучился. И Сталин стал главный писатель в стране, и этим он очень гордился. При Сталине были искусства у нас, писались различные книжки. В ЦК был заказ и Паранас, и Пегас, и вышки, и вышки, и вышки. Однажды Иосиф пошел на концерт, на скрипках играли евреи. И из уважения все встали в конце, и Сталин сказал, изменившись в лице:

Подайте сошедшему как бы с ума в процессе различных процессов. Иосиф боялся, что всюду враги, и был подозрителен к свите. Хрущев ему чистил всегда сапоги, а Брежнев давал тити-мити. У Брежнева сперли алмаз в 100 карат, он смотрит, а вон у Хрущева. В те давние годы вопросы наград решались весьма упрощенно. В России повсюду полно дураков, особенно между начальством. Подайте разбившему цепи оков для всех и на равные части. Когда постреляли дворян и купцов, и тех, кто трудился мозгами, пришло очень много других молодцов, хотевших не...

других подлецов, хотевших служить подлецами. Когда постреляли тех подлецов, назвав их народа врагами, пришло очень много

0: Во всем виноват только Сталин.
1: Когда кто-то рядом подсядет в кино, то чаще всего из ЧК он.
0: Подайте хромому из банды Махно за то, что поймал Колчака он.
1: Съезжается партия редко в Кремле, всего 28 раз.

0: нас бывший начальник дурак, а нынешний просто конфетка. Сегодня мы пишем историю так, как мир ощущает трехлетка. А завтра ее исправляем в слезах, как послеинфарктные дяди. Поэтому я о сегодняшних днях молчу, как разведчик в засаде.
1: За что ж мы Ваньку-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он новый цирк ходил на площадь, и там циркачку полюбил. Ему б кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей

боя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

залечивая леса. Да, осень на лентах просек уж скоро начнет плясать.

0: надо и не надо, ходят черти знает кто. Ловят души, роют клады, могут своровать пальто. Все, что могут сделать руки и придумать голова, все воруют мысли, брюки и хорошие слова. А дурачат и обманут, на других свалив вину, все обчистят и карманы, и квартиру, и страну. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас. Все, чего достигли люди вдохновением и трудом, поднеси им, как на блюде, и плати за них потом. Переловят в водах мутных всех белук и осетров, украдут прозрение мудрых ум последних дураков. В дом чужой войдут злодеи, ясным днем не в тишине, свистнут музыку, идеи и любовь к родной стране. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что тю-рю-тю-рю-рю-рю, тю-рю-рю-рю, тю-рю-рю-рю, тихо нас. И чем мельче вор убогий, тем его заметней грех. Кто и так имеет много, тот ворует больше всех. Как мне хочется поверить, что исчезнет этот ссор, но покуда есть и теря, на него найдется вор. Хоть порода их нетленна, есть одна отрада нам. Энтропию во вселенной не прибрать пока к рукам. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите... Увидите, говорю, на город пессимист, говорю, ветер с подарварьем, ручком туда, ой, сельском, ручком.
1: Первый день в октябре, словно первый ледок на зеленой траве.

во все. Первый день в октябре, словно первый ледок на зеленом.

пока не заплачет, и радостью чьи-то расстроит его, и долго не будет он спать и думать иначе. Иначе, чем думал все эти года, когда ничего для себя, а все лишь отчизне.

летит листва, а их все нет, все нет. И будут ли теперь? Ах, лучше бы было не трогать письма и тихо скончаться, как жил чиновником смирным, и быть погребенным почетно весьма за то, что исправно служил не шельмой трактирным. Но вдруг ему вздумалось, что далеко в неведомом городе Н его ожидают, а с места сорваться совсем нелегко зимой.

нежной страстью горит, но сыну со вздохом отец говорит: за матерью Мэри лет 20 назад ухаживал я, признаюсь.

Поднимите, кричу я с дивана, машинисту подъемного крана. Поднимите меня с тонны дров, унесите от пыльных ковров, поднимите с бетонной плитой, пронесите меня над Москвой. Поднимите, я сяду в корзину, отнесите ее.

молчанье в ответ. Неудобное время, обед.

Бомбайский вальс. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню допеть.

далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда, хоть как-нибудь, где нет тебя.

тебя. Но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя.

вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.

Ах, что за дни такие настают? Куда приводит вешняя дорога? Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Ах, больше ты не выбежишь ко мне по мокрым плитам авиавокзала. Не скажешь, что в беспамятстве сказала. Не поцелуешь пальцы на струне. Как жаль, моя любимая, как жаль.

поскольку не предвидится печаль, что радость не предвидится пока что, поскольку не предвидится печаль, как тяжелы вериги доброты, как вероятен ход невероятный, который путь с названием обратный низводит до глубокой правоты. Прощай, моя любимая. Итак, я поджигаю мост на самом деле, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови, она вернуть волненье сможет. Двойник сулит спасти меня от мук ценой нравоученья. Кричу наставника, кляня, нам рай земное притяжение. Те, кто потом пройдут за мной тропой любви благословенной, увы, не обретут покой и не встретят радость неизменной. Уже теперь сказать смогу, пройдя все пытки наслаждения, я тело отдал бы врагу, взяв у души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной ничто холодный, разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесный, храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда, награды у любви не жди. Уже сама любовь награда.

жизни жажду, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. Погоню, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорело не за грош, ведь был солдат.

Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?

Днище котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь. А

руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке?

поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за ветреных, за непокорных, за презревших грошевой уют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. И в труде, и в радости, и в горе —

0: паруса.
1: В поход на чужую страну собирался король.

корки в тряпочке соль, и руки своим королем положила на грудь, сказала ему, обласкав его.

забудь. И видит король, его войско стоит средь дворам. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и с победой придем, и ура. И вот отгремело прощальных речей торжеством.

Так авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки.

дыханием. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда легкокрылая вдаль.

до того, как мы чашу судьбы и запьем лучше, милая, чашу иную нальем. Может статься, что сделать глоток пред концом не позволит нам небо в безумстве своем. Мы источник веселья и скорби рудник, мы вместилище скверны и чистый родник. Человек словно в зеркале, мир многолик.

ему я помахаю. Прощай, и, наверное, встретимся, а может быть и нет.

украл осень, прости меня, осень, прости меня, я не такой.

где в огромных картотеках прибавляется фамилий, прибавляется имен, что сказал, что спел когда-то, все до буквы, как в аптеке.

ребят, шахиншахские приходы за вранье в стихах и в прозе охраняют от огласки через главное бюро. Не коснется свежий ветер подмосковных мафиози, с переделкинских маршрутов безнадежен поворот. Где эта улица, где этот дом с юности светлой знакомый? Где эта барышня, что я влюблен? О, Боже, работник райкома! И дома другого рода понаставлены по свету, где в чреве бюрократов спят параграфы речей, где у них за преступления отбирают партбилеты, индульгенции на подлость и

жреца, где готовится замена умирающим набобом, чтоб властительная серость не увидела конца. И стоят дома попроще, где врачи и инженеры, ветераны.

там, где рокеры и барды, и рабочие, и дети, и мадонны, и старухи, проходившие ГУЛАГ, там, где теплится культура всех пределов и столетий, гарнизоны осажденных поднимают белый флаг. Где эта улица, где этот дом с юности светлой знакомый? Где эта барышня, что я влюблен? О, Боже, работник

Сны под окном и закат, задуваемый ветром, подари мне февраль. Три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Полоса по лесам золотая легла, ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола,

под окном и закат. Задуваемый ветром мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле. Не крещен, не учен, не натружен,

этих облаков. Штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков.

огонек лампады керосинный светит на ушедшие года.

линия страдания, как будто тянется за черный

несостоятельный истерик. Бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки. Мы вернемся к синим чудесам. Тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы, как желанный повод для борьбы.

в нашем доме. Война отгремела, вновь земля зеленеет. Злые пули по кровь не летят, женихи навсегда.

Звездный свет зари и погас. За соседним озером ждет ночевка нас. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Не грусти дорогой, что далек твой дом. Ты узнаешь многое на пути своем. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Встанем утром рано мы,

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы.

гремит и бродит меж людьми надежды маленький оркестрик. Под управлением любви надежды маленький оркестрик. Под управлением любви в года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что с

каждый маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви.

Ты как хочешь, пиши, не пиши, только вслед мне рукой помаши. Самолет, мой отчаянный друг, высоту набирает звеня. Самолет улетает на юг.

люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Мне закаты читают Коран, мне опять вечера, вечера. Вот налево разлегся Тибет, и виднеется справа Сибирь, и тоска по тебе, по тебе, и холодные руки судьбы. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы, раз увидел, так это навеки, а забудешь, так это не скоро. Азиатские пыльные тропы, азиатские старые люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Я с друзьями хожу и пою, я зарю бирюзовую пью. И вот здесь посреди ледников, что висят перед нами стеной, я плыву к тебе как ледокол, оставляя, представь, за спиной.

0: старые люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде.
1: Кто построил этот мир, полный света и дождя, незаметно разделил на тебя и на меня, на друзей и на врагов, на бездомность и на кров, на коварство и любовь.

судьбе моей. Но откуда повелось верить в будущность мечты меж задумчивых берез? Вдалеке мелькаешь ты, знаю, скоро оторвет лист последний первый снег, месяц к осени плывет, у листвы короткий век.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ.

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может, что

пору жатв. Июльские листья даже надо мной закружат. Мне не хочется в синий лес, черный бор не хочется мне. Я во власти гогеновых грез.

0: остальное лежит в сара. Я!
1: Штили, выметая облаками, и спуская с этих облаков, штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков.

огонек лампады керосинный светит на ушедшие года.

как несостоятельный истерик. Бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки. Мы вернемся к синим чудесам. Тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы, как желанный повод для борьбы.

Все было, неужели было? Знакомый мелодичный звук. Кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг —

улыбки легкие, души причудливый наряд. Во мне мелодия другая,

все это было давным-давно. Промелькнули, промелькнули целый век и целый год. Капитаны утонули, только в памяти живет флагов пестрые ветрила, золотое полотно. Как давно все это было? Дружище, мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть.

Она мне ясно говорит, что лишь для физики открыт душевный мир ее волнений и терзаний. А я ей ясно говорю, ты погляди-ка на зарю, побродим мимо крупноблочных зданий. Она мне говорит, я извиняюсь, в науке я немедля удаляюсь. И цель моих настойчивых расспросов — известный русский физик Ломоносов. Тут вспоминаю я при ней, он не знаком с Лавуазье, но оба в колбах что-то темное варили. В один и тот же день и час они закон нашли для нас, как будто в самом деле сговорились. Вот так я говорю, и мы с тобою могли бы жить единою судьбою. Она мне ждет меня, один философ, не слабый русский физик Ломоносов. Ну хорошо, я говорю, я сам себя перекую, я стану физиком, борцом и патриотом, чтоб протекали наши дни, как у Кюри с его Мари, хотя бы как у Бойля с Мариотом. Она мне, уберите ваши руки, мне чужды все подобные науки, и не таких касается вопросов известный русский физик Ломоносов. Тут я догадываться стал, что уж давно и неспроста все ходит мимо и поглядывает косом. Ни аспирант, ни ассистент, ни успевающий студент, очкарик тихий Мишка Ломоносов. Она уже теперь его невеста, а я с печалью обхожу то место, где каменный не ведает износу великий русский физик Ломоносов.

Сижу я, братец, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог Петухов. Вот я, говорю, и делаю, это самое, ракеты, перекрывая Енисей, а также в области балета. Я впереди, говорю, планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство в наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей.

Не жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

резным крыльцом, задуматься от детского ответа, не злить ни стариков и ни глупцов, не верить в сны и добрые приметы.